0: Я слушаю радио «Маэстраль», когда рисую наброски в старом городе.
1: Радио «Маэстраль» слушаем на хридима из Надлима и уживаем в сваком тренутку.